0: Цун, кижуа се даузахе, пицхела пичевзе кепати жебат, кивзе Дардимандули тростаребиствистхо. Радио Дардиманд, тростаребисатвис.
1: Ахали хити.